0: И ние 19 минут чрез 12. Лепо, поздравлени. Видиш, Кермала, французско влече. Така
1: видим,
0: я. Фестивал Линд се е причел в биство же, не? Так, че погледаш по месту, все же неки стои одри со, вси же гледаю туристо, е най-град шевец.
1: Ja, таки
0: мисли...
1: живахни обчутек.
0: Ja. In на фестивалу Линд tudi Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: The key. Yes.
2: Festival-lent.si Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
7: Evo, še en.